0: картошки. Купи картошку. Я хочу картошку.
1: Ну, гимузин.
0: Да.
1: Давай, не.
2: Ой, умай! Давай, Санто!
1: Мата, кур-кара. Юр, кур-кара. Мата, кур-кара.